Да тот он нас и дрет. Наш я сыган без ему скрет. Он и лост мит сих оф канфой депатиен. Тук из кума он и кэт. Он мит никс фалост и вэт. Ой, за гамма, ту хост гор никс.